0: и Латвии, а также активный политический диалог между двумя странами. Молодые люди из Гагаузии смогут изучать информационные технологии, электронику и электромеханику, не покидая своего региона. 5 августа правительство планирует утвердить создание молодотурецкого колледжа в Камрате, который будет носить имя действующего президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. Учебное заведение будет создано на основе соглашения о сотрудничестве между Молдовой и Анкарой в области профессионально-технического образования. Колледж будет готовить специалистов по 4 образовательным программам, согласованным профильными министерствами Молдовы и Турции. Стороны пришли к выводу, что соответствующие образовательные программы в системах образования Молдовы и Турции не имеют существенных различий, а профессиональная составляющая подготовки совпадает примерно на 80%. Пластиковые отходы могут быть использованы при строительстве дорог в Республике Молдова. Инновационный проект стоимостью 5 миллионов леев позволит специалистам протестировать применение переработанного пластика в асфальтобетонных смесях с помощью современного оборудования, импортированного из Италии. Проект рассчитан на 24 месяца и финансируется за счет гранта, предоставленного Национальным агентством исследований и развития. Новое оборудование, приобретенное в Италии, позволит специалистам разрабатывать асфальтобетон смеси, адаптированные к климатическим условиям страны, а также аккредитовать национальную лабораторию для проведения испытаний. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов, завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Собру и модерна.

0: 30 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Министр иностранных дел Латвии Байба Бражи посетит Молдову с рабочим визитом 3 и 4 августа. Парламент одобрил модернизацию системы занятости населения в Молдове. Линия электропередачи Вулканешт-Кишинеу близка к запуску. Детали в выпуске. Министр иностранных дел Латвии Байба Бражи посетит Молдову с рабочим визитом 3 и 4 августа. В ходе визита она проведет переговоры с главой МИДа Молдовы Михаилом Попшой, а также встретится с президентом Майей Санду и премьер-министром Василием Тофаном. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, европейскую интеграцию Молдовы и развитие отношений между двумя странами. В МИДе отметили, что визит подтверждает высокий уровень политического диалога и партнерства между Кишинеу и Ригой. Парламент одобрил модернизацию системы занятости населения в Молдове. Закон предусматривает приведение национального законодательства в соответствии со стандартами Европейского Союза. В частности, будет расширен доступ к ваучерам на курсы профессионального обучения, а минимальный возраст для получения услуг по трудоустройству снизят с 16 до 15 лет. Кроме того, власти планируют координировать выплату пособий по безработице между Молдовой и странами ЕС. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации. Отдельное положение начнут действовать после вступления страны в Европейский Союз. В Целинежд продолжается масштабная модернизация городской инфраструктуры. На обновление одной из самых проблемных зон города направлено 33 миллиона леев. Уже построена и вымощена парковка у спортивного комплекса, почти на 50 автомобилей. Продолжается строительство тротуаров и подготовка к обустройству кругового перекрестка на пересечении улиц 8 Марта и Штефан Челмария. Также ведутся работы по созданию новых парковок, пешеходных зон и системы отвода дождевых вод. После завершения проекта Целинежд получат современные дороги, тротуары и более комфортное и безопасное городское пространство. В Молдове стартовал второй этап поступления в лицеи. Ученики, которые не были зачислены на первом этапе, смогут подать заявки с 4 по 14 августа, в зависимости от наличия свободных мест. Процесс будет проходить через цифровую платформу e-школа.kishineu.md. Подача заявления, оценка документов, объявление результатов и подтверждение места. В первом этапе в Кишинеу более 9100 учеников претендовали на 5481 место в лицеях столицы. Конкурс превысил количество доступных мест более чем на 3600. По данным Министерства образования, в 2025-2026 учебном году в лицеях Молдовы учились более 13400 выпускников гимназий. Самым востребованным стал гуманитарный профиль. Его выбрали более 51% учащихся, а около 30% предпочли реальный профиль. Линия электропередачи Вулканешт-Кишинеу близка к запуску. Проект высоковольтной линии находится на последних технических этапах перед вводом в эксплуатацию, сообщает Министерство энергетики. На подстанции Вулканешт по маршруту линии завершена процедура приемки работ, а технические испытания, включая подачу напряжения на оборудование, прошли успешно. Сейчас продолжается подготовка к испытаниям автотрансформаторов на Кишиневской подстанции. После завершения всех этапов линия должна стать важным элементом энергетической независимости и безопасности Молдовы. Премьер-министр Василий Тофан ранее заявил, что официальное открытие линии Вулканешт-Кишинеу запланировано ко Дню независимости. Утром 3 августа на пункте пропуска Скулень зафиксирован интенсивный поток автомобилей и пассажиров в направлении выезда из Республики Молдова. Пограничная полиция задействовала все полосы движения и применила процедуру «реверс» для ускорения прохождения границы. Пункт работает на максимальной мощности. Путешественникам рекомендуют по возможности выбирать альтернативные КПП – Костеж, Лёва или Кахул. Власти обещают информировать граждан об изменениях ситуации. Украинский Украинские силы беспилотных систем сообщили об ударах по военным объектам в глубине России. По данным украинской стороны, в ходе ночной операции на расстоянии около 270 километров от линии фронта были поражены российские системы ПВО и радиолокационные станции, включая комплекс ТОП-М2 и радары «Небо», «Гамма» и «Каста». Командование также заявило, что за последние три дня было атаковано 13 объектов, связанных с военной и энергетической инфраструктурой на оккупированных территориях. В свою очередь, Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников. В результате ударов по топливной инфраструктуре Украины разрушено более 200 автозаправочных станций, из них около 80 в Харьковской области. Атаки по объектам в прифронтовых регионах осложняют логистику и могут привести к росту затрат на перевозку товаров. Удары фиксировали также в Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. В Запорожской области уничтожено более 30 АЗС. Особое значение имеет трасса Харьков-Киев, которая является важным логистическим маршрутом. Белоруссия формирует новую десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной. В Гомельской области, примерно в 40 километрах от украинской границы, началось создание 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщил командующий силами специальных операций ВС Беларуси Александр Ильюкевич. По его словам, уже сформирован один батальон, а второй планируется создать до конца года. В состав подразделения также войдут артиллерийские, разведывательные, зенитные и тыловые части. Белорусские военные объясняют создание новой бригады опытом войны в Украине, в частности, широким использованием беспилотников и необходимостью усиления противодействия дронам.

Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке. Неизвестные хакеры получили незаконный доступ к реестру конечных бенефициаров-владельцев и похитили данные примерно 31 тысячи юридических лиц. Атака произошла в ночь с 29 на 30 июля. Реестр был создан в 2021 году для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным властей, злоумышленники скопировали информацию о компаниях, фондах и трастах, зарегистрированных в княжестве. Расследование инцидента продолжается. Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность с Ираном может быть достигнута в ближайшее время, а переговоры должны начаться сегодня. По его словам, он отложил возможную совместную с Израилем военную операцию против Ирана при условии быстрого заключения соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Вашингтон соблюдать обязательства по меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне, заявив, что этот документ может стать основой будущих внешних отношений Тегерана.

вышла из строя, оставив без электричества около 10 миллионов жителей страны, сообщает Рейтер. Это уже третье крупное отключение с июля. Ситуация осложняется изношенной энергетической инфраструктурой и проблемами поставками топлива на фоне ограничений со стороны США. Куба испытывает трудности с импортом нефти после сокращения поставок.

0: Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Республика Молдова готовится к возможным рискам на рынке электроэнергии на фоне засухи и проблем в энергетическом секторе региона. Муниципия Кишинев сегодня, начиная с 15.00, проведет на водозаборной станции «Вадулуй воду» симуляционные учения по управлению ситуацией при серьезном дефиците воды. Ассоциация «Сила фермеров» призывает вернуть лицензирование импорта зерновых и масличных культур, предупреждая о рисках для местных производителей. Детали в выпуске. Республика Молдова готовится к возможным рискам на рынке электроэнергии на фоне засухи и проблем в энергетическом секторе региона. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих кризисов, поскольку затрагивает сразу несколько стран. Румыния, главный поставщик электроэнергии для Молдовы, сталкивается с трудностями из-за низкого уровня воды в Дунае, что может повлиять на производство на Черноводской АЭС и гидроэлектростанциях. Эксперты предупреждают, что сокращение поставок может привести к росту цен. Молдова импортирует более 60% необходимой электроэнергии, и власти готовят меры на часы пик, когда электроэнергия может стать дороже и сложнее для закупки. Одновременно власти следят и за ситуацией на рынке топлива. Имеющихся запасов дизельного топлива хватило бы примерно на 9 дней потребления в случае полной остановки импорта. Эксперты призывают не поддаваться панике и не делать чрезмерных запасов. Муниципия Кишинев сегодня, начиная с 15.00, проведет на водозаборной станции «Вадулуй воды» симуляционные учения по управлению ситуацией при серьезном дефиците воды или возможном полном прекращении водоснабжения. Эти действия являются частью оперативного плана, разработанного муниципалитетом в связи с низким уровнем воды в реке Днестр, сообщил примар столицы Ион Чибан. По его словам, в настоящее время проводятся дополнительные масштабные работы, включая строительство дамбы, чтобы сохранить уровень воды в районе водозаборной станции. Чибан также сообщил, что в этот период он провел прямые переговоры с премьер-министром Василием Тофаном, которому поблагодарил за открытость и проинформировал его о насосах, предоставленных из государственного резерва. Напомню, еще 4 мотопомпы, представленные правительством, будут переданы премьерии столицы предприятию АПКанал и доставлены на водозаборную станцию «Вадулуй-Воды» в связи с возможным кризисом на Днестре. Решение было принято после запроса о помощи, направленного муниципальными властями на прошлой неделе. Всего правительство предоставило 5 установок общей мощностью 5200 кубометров в час с возможностью перекачки воды на большие расстояния, чтобы премьерия столицы была полностью подготовлена к возможному кризису. Обеспечение граждан водой в условиях сильной засухи и снижения уровня воды в Новоднестровском водохранилище должно быть для нас приоритетом, независимо от того, говорим ли мы о правительстве или местных органах власти, ранее заявил премьер-министр Василий Тофан. Сегодня румынские военные провели подрыв скалы Пыржуая, использовав 100 килограммов взрывчатки, чтобы направить больше воды из Дуная к атомной электростанции в Черноводы. После взрыва планируются работы по углублению русла и размещению барж на рукаве бала для перераспределения потока воды в сторону старого русла Дуная. Операция проводится на фоне снижения уровня воды. Прогнозируется, что сток Дуная при входе в Румынию приблизится к историческому минимуму 1985 года. По оценкам гидрологов, критическая ситуация сохранится до 9 августа. Из-за сокращения производства электроэнергии на фоне засухи и низкого уровня воды правительство Румынии объявило общенациональный режим тревоги на весь август. Ранее в Венгрии премьер-министр Петер Маджар также сообщил об остановке единственной атомной электростанции страны и призвал население сокращать потребление электроэнергии, особенно в часы пик. Медицинские учреждения и 108 детских садов, работающих в августе в Кишинев, подготовили запасы воды на случай возможных перебоев из-за снижения уровня воды в Днестре. 4 поликлиники «Ботаники» имеют запас воды примерно на неделю. Дополнительно закуплены резервуары, канистры и емкости для разных отделений. Детская муниципальная больница имени Валентина Игнатенко также обеспечена необходимыми запасами. На каждом этаже установлены емкости для воды, а критические подразделения, включая стерилизационные, прачечные и пищеблоки, подготовлены к возможным трудностям. По словам примара Кишинев Иона Чубан, до 4 августа детские сады будут оснащены большими резервуарами для технической воды. Также предусмотрены запасы питьевой воды и одноразовой посуды. Муниципалитет подготовил план действий на случай кризиса. Определены 213 пунктов, где при необходимости смогут раздавать воду населению и социальным учреждениям. В резерве также находятся 26 действующих скважин и дополнительные источники воды. За последние сутки пожарные ликвидировали 41 очаг возгорания сухой растительности. Огонь охватил более 20 гектаров земли. Самый крупный пожар произошел в селе Дезгинджа, Гагаузия, где выгорело около 10 гектаров. Еще два крупных возгорания зафиксированы в селах Раковец, район Сорока, и Антоновка, район Дрогия, по 4 гектара каждый. Пожары также тушили в районах Яловентили, Нежд, Стращень, Кахул, Штефанвода и других населенных пунктах. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает не поджигать сухую траву и растительные остатки, соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгорания незамедлительно звонить по номеру 112. Ассоциация «Сила фермеров» призывает вернуть лицензирование импорта зерновых и масличных культур, предупреждая о рисках для местных производителей. По данным организации, цены на зерно в Украине снизились на 30-40% из-за проблем с экспортом через порт Одессы. Фермеры опасаются, что большой объем дешевого украинского зерна может попасть на рынок Молдовы и негативно повлиять на местных производителей. Также существует риск ограничений со стороны Румынии на экспорт молдавской продукции, если не будет усилен контроль за импортом и транзитом. Ассоциация предлагает ввести строгий контроль за перевозками зерна через Молдову, включая проверку грузов и количества продукции. В парламенте уже зарегистрирован законопроект о продлении лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника до конца 2027 года для защиты молдавских фермеров. Нары объявила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 4 августа. Цена бензина А95 составит 30 леев 75 банов за литр, на 2 бана меньше. А дизельное топливо подорожает до 32 леев 82 банов за литр, на 28 банов больше. Ранее правительство Молдовы утвердило меры по стабилизации топливного рынка на фоне энергетической напряженности. Среди них изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение импорта топлива. С начала 2026 года полиция зарегистрировала 1667 нарушений среди пользователей электросамокатов. Из них 301 человек был пойман за управление в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего нарушений зафиксировано в Кишинев – 1248 случаев, включая 195 случаев вождения после употребления алкоголя. За этот период в стране произошло 73 аварии с участием электросамокатов. 2 человека погибли, 54 получили травмы. В столице зарегистрировано 38 ДТП, в которых пострадали 23 человека. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, использовать защиту и не садиться за руль электросамоката после употребления алкоголя. Кремль может рассмотреть возможность новой мобилизации после выборов в Государственную Думу в сентябре, чтобы направить на фронт в Украине тысячи новых военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. По данным издания, причиной может стать сокращение числа контрактников, что мешает планам Владимира Путина по захвату всего Донбасса. Предполагается, что новый призыв может затронуть людей с минимальной подготовкой или тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях. В отличие от первой мобилизации, когда призвали в основном резервистов с военным опытом. На фоне слухов о возможной мобилизации в российских регионах сообщают о проверках и задержаниях мужчин призывного возраста. В частности, в Пензенской области возобновилась практика принудительной отправки жителей в армию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сталкивается с серьезными энергетическими проблемами. Из-за обмеления Дуная нефтеперерабатывающий завод в Панчево может временно остановить работу. По словам Вучича, хотя Дунай пока остается судоходным, необходимо снизить нагрузку на 50%. Для работы завода нужны 4 технологических процесса, связанных с использованием воды из реки. Президент отметил, что власти делают все возможное, чтобы избежать остановки предприятия. Однако в случае остановки уже через несколько дней Дунай может стать непригодным для судоходства. Вучич также предупредил о проблемах с ценами на нефть на мировом рынке и возможном росте стоимости топлива. При этом он заверил граждан, что пока нет причин для паники. На 3 августа запланировано заседание штаба по чрезвычайным ситуациям Сербии для обсуждения ситуации и мер по обеспечению энергетической стабильности. И о погоде. Сегодня 3 августа ожидается ясная погода. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, слабый до умеренного. Температура воздуха составит от 33 до 36 градусов. На завтра метеорологи объявили желтый код опасности в связи с жарой. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu.

0: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Уровень воды в Днестре продолжает снижаться. Румынская компания «Нуклеар Электрика» приобретает электроэнергию из Украины с помощью молдавского поставщика «Энергоком». Более 85% примарий Молдовы начали процесс добровольного объединения. Детали в выпуске. Уровень воды в Днестре продолжает снижаться. Сейчас приток воды из Новоднестровского водохранилища составляет 41 кубометр в секунду, а сбросы – 85 кубометров. Неделей ранее этот показатель был около 100 кубометров в секунду. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что власти используют насосы для забора воды из Днестра, в том числе с большой глубины, чтобы обеспечить необходимые запасы. Сейчас используется только вода из водохранилища. По словам министра, водозаборная станция работает уже более 60 лет и не было рассчитано на такой низкий уровень воды. В случае сохранения засухи ситуацию обсудят на заседании Днестровской комиссии. Власти призывают население экономить воду. В Кишинеу уже определены 213 пунктов возможной раздачи воды, а дополнительные насосы будут доставлены на водозаборную станцию «Вадовые воды». Республика Молдова готовится к возможным рискам на рынке электроэнергии. Из-за засухи и проблем в энергетике соседних стран ситуация в регионе остается напряженной. Румыния, откуда Молдова получает значительную часть импортной электроэнергии, испытывает трудности из-за низкого уровня воды в Дунае. Это может повлиять на работу Черноводской АЭС и гидроэлектростанций. Власти нашей страны уже готовят меры на часы пик и продолжают следить за ситуацией на топливном рынке. По оценкам специалистов, запасов дизельного топлива в случае полной остановки импорта хватит примерно на 9 дней. Румынская компания «Нуклеар Электрика» приобретает электроэнергию из Украины с помощью молдавского поставщика «Энергоком», который выступает оператором сети при закупке и поставках. Импорт необходим для покрытия дефицита, возникшего после остановки первого энергоблока Черноводской АЭС, и должен снизить нагрузку на румынский рынок электроэнергии. В «Энергокоме» заявили, что Молдова поддерживает Румынию, как Румыния ранее помогала нашей стране в сложные периоды. Компании сотрудничают в рамках соглашения о повышении энергетической устойчивости и взаимной поддержки. Румынские военные взорвали скалу Пыржуая, чтобы увеличить приток воды к Черноводской атомной электростанции. После подрыва специалисты начнут углублять русло и перенаправлять поток Дуная. Из-за продолжительной засухи уровень воды приближается к историческому минимуму. В Румынии уже введен режим повышенной готовности в энергетике, а жители призывают экономно расходовать электроэнергию. За последние сутки в Молдове произошло 41 возгорание сухой растительности. Огонь уничтожил более 20 гектаров сухостоя. Самый крупный пожар произошел в селе Десгинджа, где выгорело около 10 гектаров. Возгорание также ликвидировали в нескольких районах страны. Спасатели напоминают, не поджигайте сухую траву и при обнаружении пожара сразу звоните по номеру 112. Пожарные из Молдовы провели первую миссию в Греции. Вторую группу молдавских пожарных привлекли к тушению пожара возле населенного пункта Неотриглия. 12 спасателей с 4 спецмашинами более 6 часов ликвидировали скрытые очаги возгорания, охлаждали поврежденные участки и предотвращали повторное распространение огня. Всего в Греции находится 24 молдавских пожарных, которые будут работать до 15 августа. Тем временем в Греции произошла трагедия. Два вертолета столкнулись во время тушения сильного пожара. В результате аварии 2 человека погибли, еще 2 выжили. Более 85% примарий Молдовы начали процесс добровольного объединения. Президент Майя Санду заявила, что более 400 местных администраций уже приняли окончательные решения по добровольной амальгамации. Глава государства поблагодарила местных избранников за участие в процессе и призвала остальные примарии продолжить переговоры. По ее словам, объединенные населенные пункты получат дополнительные финансовые ресурсы от правительства для решения важных вопросов. Около 200 примарий находятся на финальном этапе и могут завершить процесс до конца августа. Еще около 160 местных администраций пока не смогли достичь соглашения. Напомню, примарии, начавшие процесс до 31 июля, смогут завершить его до 1 сентября. Власти Молдовы начали проверку из-за визита делегации из Афганистана. Правительство заявило, что Молдова не признает власть, сформированную движением «Талибан», и продолжает соблюдать международные санкционные режимы. После приглашения представителей Министерства сельского хозяйства Афганистана начато служебное расследование. Власти проверят обстоятельства выдачи приглашений и въездных виз. Афганская делегация находится в Молдове со 2 по 7 августа для обсуждения сотрудничества в аграрной сфере, включая защиту растений, сельскохозяйственные исследования и современные технологии. Ассоциация «Сила фермеров» требует вернуть лицензирование импорта зерновых и масличных культур. По словам представителей организации, цены на украинское зерно резко снизились, и это может ударить по молдавским аграриям. Фермеры также опасаются осложнений с экспортом в Румынию. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, который предлагает продлить лицензирование импорта зерновых до конца 2027 года. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на топливо. С 4 августа бензин А95 подешевеет на 2 бана и будет стоить 30 леев 75 банов за литр. Дизельное топливо, наоборот, подорожает на 28 банов, до 32 леев 82 банов. Власти объясняют изменения напряженной ситуации на региональном рынке топлива. В Молдове телефонные мошенники за несколько дней похитили более 366 тысяч леев. С 31 июля по 2 августа полиция зарегистрировала 4 случая мошенничества. 3 из них произошли ранее, но пострадавшие обратились в правоохранительные органы только сейчас. Самый крупный случай зафиксирован в районе Бричень. 27-летняя женщина потеряла более 114 тысяч леев после общения с неизвестными, которые представились инвестиционными консультантами и обещали высокую прибыль. Полиция сообщает, что благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 95 попыток мошенничества. Жители призывают не переводить деньги незнакомцам и проверять любую информацию о быстрых заработках. В Молдове выросло число лицеев с высокими результатами на экзамене бакалавриата. В 2026 году 33 теоретических лицея показали средний балл выше 8. Всего 129 учебных заведений обеспечили 100% сдачу экзамена выпускниками. По сравнению с прошлым годом, количество лицеев с высоким средним результатом выросло с 23 до 33. В экзаменационной сессии приняли участие более 18 тысяч кандидатов из лицеев, колледжей и других учебных учреждений. Министерство образования отмечает улучшение результатов. Число выпускников со средним баллом 10 увеличилось с 89 до 114 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова главой службы внешней разведки Украины. Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По словам Зеленского, на новой должности он продолжит заниматься сотрудничеством с международными партнерами, вопросами обороны, дипломатии и переговорным процессом. Рустем Умеров ранее был министром обороны Украины, а с прошлого года возглавлял СНБО. 6 человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике. По сообщениям российских СМИ, дрон упал на пляж Норникель в Геленджике, который местные жители называют Прохоровским. В результате происшествия погибли 6 человек. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед атакой предупреждений не было, сирены не звучали, а эвакуация отдыхающих не проводилась. По предварительным данным, в районе могли находиться 2 беспилотника, один из которых, как сообщается, был сбит. На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут. В воскресенье электричество отключилось по всей стране, сообщила государственная энергокомпания Union Electrica de Cuba. Это уже не первый энергетический кризис за последние недели. В июле на Кубе произошло несколько крупных отключений, которые власти связывают с нехваткой топлива для электростанций. Страна также сталкивается с проблемами из-за изношенной энергетической инфраструктуры и ограничений на поставки топлива. Власти заявили, что уже начали восстановление энергосистемы. В штате Вашингтон из-за лесных пожаров эвакуировали около 60 тысяч человек. Сильные лесные пожары бушуют на востоке штата в районе города Спокан. Огонь уничтожил более 600 домов и других строений. За выходные в регионе выгорело около 21 квадратного километра леса и территорий. Всего в штате за последнее время сгорело более 1000 квадратных километров. И о погоде. Во вторник, 4 августа, в Молдове будет действовать желтый код опасности в связи с жарой. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 36 градусов. Ночью температура составит от 16 до 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточного направления. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și din regia Ana Bragar. Vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Astăzi discutăm mai multe subiecte, sper să ne reușească. În primul rând vom discuta despre reforma administrativ-teritorială, vom discuta despre salariile din anumite instituții, acele salarii nesimțite, neapărat vreau să discutăm și acest subiect. Și un alt subiect important pe care vrem să-l punem în discuție este și despre, gazele naturale, despre scumpirea, despre majorarea tarifelor, dar și despre compensații. Dar, cum spuneam, important, subiectul cel mai important este reforma administrativ-teritorială, despre amalgamare. Prima etapă a amalgamării voluntare s-a încheiat pe 31 iulie. Pentru primăriile care au inițiat procesul, mai au fost prelungit termenul până la sfârșitul acestei luni. Cele care se opun cu vehemență procesului de amalgamare, autoritățile vor procede la amalgamarea normativă. Ne interesează câte primării vor fi amalgamate voluntar și câte normativ și care este totuși diferența, ce se va întâmpla, la ce reacții ne putem aștepta, cum vor fi distribuite suplimentele financiare și prin ce decizii vor fi și, în perspectivă, ce se întâmplă cu raioanele. La fel este un subiect care ne interesează. Toate acestea, stimați ascultători, le discutăm cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Domnule Buzu, bună ziua, bine ați revenit la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați dat curs invitației.
6: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație.
5: Domnule Buzu, planificasem să încep emisiunea cu subiectul amalgamării, dar a apărut între timp un subiect de actualitate intens discutat în spațiu public. Este vorba despre vizita talibanilor, despre acea delegație reprezentanții Ministerului Agriculturii din Afganistan, care au venit de ieri la Chișinău și se vor afla până pe data de 7 august. Am văzut, Ministerul de Externe a reacționat și a spus că aceștia nu vor avea contacte oficiale cu autoritățile, chiar dacă au primit vizele. Am citit între timp și reacția, scopul inițial, de ce a venit de la Ministerul Agriculturii, deci urma să se întâlnească sau

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. За последний месяц уровень воды в Новоднестровском водохранилище уменьшился более чем на метр. Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила новый пакет мер из-за роста цен на энергию и низкого уровня воды в Днестре. Более 85% примарий Молдовы начали процесс добровольного объединения. Детали в выпуске. За последний месяц уровень воды в Новоднестровском водохранилище уменьшился более чем на метр. Власти прогнозируют дальнейшее снижение уровня Днестра еще на 10-15 сантиметров и подготовили план действий на случай проблем с водоснабжением Кишинев. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что сейчас вода забирается из реки с помощью насосов, в том числе с большой глубины. Дополнительные 5 насосов общей мощностью 5200 кубометров в час предоставило правительство. Эксперты отмечают, что снижение уровня воды связано не только с текущей засухой, но и с последствиями изменения климата. Власти продолжают контролировать качество воды и ситуацию с украинской стороной по объемам поступления воды. Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила новый пакет мер из-за роста цен на энергию и низкого уровня воды в Днестре. С 18.00 до 22.00 будет ограничен коммерческий экспорт электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для внутреннего потребления. Также предприятиям с высоким энергопотреблением рекомендовано перенести часть процессов на другие часы. Компания «Энергоком» будет искать дополнительные источники поставок энергии из Румынии, Украины и других доступных рынков. Молдэлектрика усилит сотрудничество с операторами соседних стран для поддержания стабильности системы. Введены меры по сокращению потребления. Госучреждения и магазины должны уменьшить освещение, отключить декоративную подсветку в ночное время, а населению рекомендуют экономнее использовать электроэнергию в часы пик. Румынская компания «Nuclear Electrica» приобретает электроэнергию из Украины с помощью молдавского поставщика «Энергоком», который выступает оператором сети при закупке и поставках. Импорт необходим для покрытия дефицита, возникшего после остановки первого энергоблока Черноводской АЭС, и должен снизить нагрузку на румынский рынок электроэнергии. В «Энергоком» заявили, что Молдова поддерживает Румынию, как Румыния ранее помогала нашей стране в сложные периоды. Компании сотрудничают в рамках соглашения о повышении энергетической устойчивости и взаимной поддержки. Румынские военные взорвали скалу Пыржуая, чтобы увеличить приток воды к Черноводской атомной электростанции. После подрыва специалисты начнут углублять русло и перенаправлять поток Дуная. Из-за продолжительной засухи уровень воды приближается к историческому минимуму. В Румынии уже введен режим повышенной готовности в энергетике, а жители призывают экономно расходовать электроэнергию. За последние сутки в Молдове произошло 41 возгорание сухой растительности. Огонь уничтожил более 20 гектаров сухостоя. Самый крупный пожар произошел в селе Дезгинджа, где выгорело около 10 гектаров. Возгорание также ликвидировали в нескольких районах страны. Спасатели напоминают, не поджигайте сухую траву и при обнаружении пожара сразу звоните по номеру 112. Более 85% примарий Молдовы начали процесс добровольного объединения. Президент Майя Санду заявила, что более 400 местных администраций уже приняли окончательные решения по добровольной амальгамации. Глава государства поблагодарила местных избранников за участие в процессе и призвала остальные примарии продолжить переговоры. По ее словам, объединенные населенные пункты получат дополнительные финансовые ресурсы от правительства для решения важных вопросов. Около 200 примарий находятся на финальном этапе и могут завершить процесс до конца августа. Еще около 160 местных администраций пока не смогли достичь соглашения. Напомню, примарии, начавшие процесс до 31 июля, смогут завершить его до 1 сентября. Власти Молдовы начали проверку из-за визита делегации из Афганистана. Правительство заявило, что Молдова не признает власть, сформированную движением «Талибан», и продолжает соблюдать международные санкционные режимы. После приглашения представителей Министерства сельского хозяйства Афганистана начато служебное расследование. Власти проверят обстоятельства выдачи приглашений и въездных виз. Афганская делегация находится в Молдове со 2 по 7 августа для обсуждения сотрудничества в аграрной сфере, включая защиту растений, сельскохозяйственные исследования и современные технологии. Ассоциация «Сила фермеров» требует вернуть лицензирование импорта зерновых и масличных культур. По словам представителей организации, цены на украинское зерно резко снизились, и это может ударить по молдавским аграриям. Фермеры также опасаются осложнений с экспортом в Румынию. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, который предлагает продлить лицензирование импорта зерновых до конца следующего года. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на топливо. С 4 августа бензин А95 подешевеет на 2 бана и будет стоить 30 леев 75 банов за литр. Дизельное топливо, наоборот, подорожает на 28 банов, до 32 леев 82 банов. Власти объясняют изменения напряженной ситуации на региональном рынке топлива. В Молдове телефонные мошенники за несколько дней похитили более 366 тысяч леев. С 31 июля по 2 августа полиция зарегистрировала 4 случая мошенничества. 3 из них произошли ранее, но пострадавшие обратились в правоохранительные органы только сейчас. Самый крупный случай зафиксирован в районе Бричень. 27-летняя женщина потеряла более 114 тысяч леев после общения с неизвестными, которые представились инвестиционными консультантами и обещали высокую прибыль. Полиция сообщает, что благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 95 попыток мошенничества. Жители призывают не переводить деньги незнакомцам и проверять любую информацию о быстрых заработках. Выпускники педагогических специальностей могут подать документы на вакантные должности в школах и детсадах на 2026-2027 учебный год. Министерство образования объявило второй тур конкурса. Всего доступно 910 вакансий. Среди наиболее востребованных – учителя математики, воспитатели и преподаватели румынского языка и литературы. Молодые специалисты до 35 лет, которые начнут работать в системе образования, смогут получить финансовые выплаты от 160 до 375 тысяч лей. Документы принимаются с 3 по 12 августа. Предварительные результаты объявят 14 августа, а окончательное распределение 17 августа. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илья Булажан объявил о новых мерах на фоне энергетического кризиса, вызванного продолжительной засухой и жарой. После встречи с крупными промышленными потребителями власти сообщили, что две компании временно остановят производство до 19 августа. Это позволит сэкономить около 200 мегаватт электроэнергии. Булажан призвал граждан, предприятия и государственные учреждения добровольно сократить потребление. В ближайшие дни правительство также планирует принять меры, которые позволят ограничивать поставки энергии отдельным крупным потребителям. Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном возобновлении переговоров с Тегераном по ядерной программе. По его словам, стороны близки к соглашению, однако в Иране пока официально не подтвердили проведение новых переговоров. Трамп заявил, что США были готовы нанести масштабный удар по Ирану, но согласились продолжить дипломатические усилия. Также сообщается о возможном соглашении по открытию Ормузского пролива. На фоне заявления американского лидера цены на нефть снизились. Стоимость Brent упала примерно на 5%, опустившись ниже $84 за баррель. На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут. В воскресенье электричество отключилось по всей стране, сообщила государственная энергокомпания Union Electrica de Cuba. Это уже не первый энергетический кризис за последние недели. В июле на Кубе произошло несколько крупных отключений, которые власти связывают с нехваткой топлива для электростанций. Страна также сталкивается с проблемами из-за изношенной энергетической инфраструктуры и ограничений на поставки топлива. Власти заявили, что уже начали восстановление энергосистемы. В штате Вашингтон из-за лесных пожаров эвакуировали около 60 тысяч человек. Сильные лесные пожары бушуют на востоке штата в районе города Спокан. Огонь уничтожил более 600 домов и других строений. За выходные в регионе выгорело около 21 квадратного километра леса и территорий. Всего в штате за последнее время сгорело более 1000 квадратных километров. Крупные пожары также продолжаются в других западных штатах. Посольство Молдовы предупредило граждан о приближении тропического шторма «Дельфин» в Японии. По данным метеорологического агентства Японии, с 3 по 8 августа шторм затронет несколько островов, где ожидаются сильные дожди, порывистый ветер, высокие волны и риск оползней. Посольство рекомендует гражданам Молдовы следить за сообщениями местных властей, соблюдать меры безопасности и отказаться от необязательных поездок в районы, которые окажутся в зоне непогоды. И о погоде. Завтра, 4 августа, будет действовать желтый код опасности в связи с жарой. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 36 градусов. Ночью температура составит от 16 до 21. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Уровень воды в Днестре продолжает снижаться. Сейчас приток воды из Новоднестровского водохранилища составляет 41 кубометр в секунду, а сбросы – 85 кубометров. Неделей ранее этот показатель был около 100 кубометров в секунду. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что власти используют насосы для забора воды из Днестра, в том числе с большой глубины, чтобы обеспечить необходимые запасы. Сейчас используется только вода из водохранилища. По словам министра, водозаборная станция работает уже более 60 лет и не было рассчитано на такой низкий уровень воды. В случае сохранения засухи ситуацию обсудят на заседании Днестровской комиссии. Власти призывают население экономить воду. В Кишинеу уже определены 213 пунктов возможной раздачи воды, а дополнительные насосы будут доставлены на водозаборную станцию «Вадалуй воды». Республика Молдова готовится к возможным рискам на рынке электроэнергии. Из-за засухи и проблем в энергетике соседних стран ситуация в регионе остается напряженной. Румыния, откуда Молдова получает значительную часть импортной электроэнергии, испытывает трудности из-за низкого уровня воды в Дунае. Это может повлиять на работу Черноводской АЭС и гидроэлектростанций. Власти нашей страны уже готовят меры на часы пик и продолжают следить за ситуацией на топливном рынке. По оценкам специалистов, запасов дизельного топлива